0: идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
2: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалена! Пошла на демонстрацию!
3: Бунт России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт России!
4: Путин достал!
3: Бунт России!
4: Мы существуем!
3: Бунт России!

Бежим! Идет цезурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения!